0: хочет еще отдохнуть и расслабиться. Мы предлагаем...
1: А, questo è forte, eh?
0: Сольва, звучавшие в недалеком прошлом.
2: Внимание, внимание, внимание, внимание.
1: La versione speciale di USSR.

0: Thank you very much
1: for watching this video. Don't forget, please subscribe my channel, give a like and share the video.
0: Espero que el video haya sido de su agrado. Suscríbanse, no se olviden, al canal de Raimi Salazar.
1: Спасибо большое, что смотрели наше видео. Не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, мой канал, Raimi Salazar.
0: Y давайте лайк. Чао.
1: Чао.